Исследчитна. Кой випачок? Менат кам лакти. Утне оно коне. Каби менат, каби мобат. Оно мерете. Лекин чо сане ме. Лаулин рете. О сада. Jesse Sabasabi. Sub.

счет будет? Свикарный. Тут треть там медяжа типа в не дыка. И сме. Треть санка лап двора. Медяжа типа а счет будет ка санкалапкия ар практикал кар рэй хо эсэй манна